0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Omad sirlari haqida omadsizlar ishonchliroq gapirishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Eng ma'nodor chehra bu ayol kishining pul hisoblayotgandagi yuzidir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Angur Бахзина Кожиглар Йохта Дегаун Миттаман.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua Тинглей. Кска сатрда. Манон Англей. Кска сатрда.
2: O'zingni qanchalik aqlli deb o'ylasang ham, ahmoq shunaqa bo'ladi.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zapravka, masalan, benzin qo'shib kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomonda oynadagi aka Marlo olasizmi? Marlo olin, 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ker, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'y deydi. Bu tomon qarmoqlar qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlarda rasmorligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Olmayman, sen dezodorant kerak emasmi mashinaga svejiy qilib turadi deydi. Kerak emas, sen mana unaqangi tulponga sulam, unaqangi kerak emas, mana unaqangi qoladi. Kerak emas dedim. Bu tomondan keldi. У вас музыка интересует деди. O'rtada o'tirib olgan murzini quvvorsang, buyoqdan keladi, buruz bilan gaplashsang, buyoq tayyorlab kutib turadi odamni o'sha qilib. Vas muzika interesuyet deydi. Конечно interesuyet dedim. Что есть у вас? Desam, всякие музыка есть, эстрада зарубежная, российский, узбекский эстрада есть, и мумтоз кушаклар тоже есть у меня, дейді. Мен айттым, у вас аға қақыр қақырға есть дедім. Нет деді. Шақ-шақ-шақ-шақылағыңнан естедім. Такой я вообще не слышал, деді. А шайдыны шайда, дедім. Сам что вы говорите, я вообще не слышал, деді. Значит, у вас ничего нету, дедім. Вы не умеете продавать, дедім. Надо уметь продавать, дедім. Десам, я умею продавать, я первый раз слышу от вас, деді. А какие у вас песни есть? Сам, вот у меня Шерал Джураев есть, дейді. Вот у меня Сардор Рахимхон есть. Вот Гиоз есть. Дейді. Кто там Гиоз, дейді? Мы этим не Гиоз, а Гиоз, дейді. Байтаев, там здесь фамилия не написана. Гиоз, дейді. Ты кого продаешь, знаешь, дедом? Нет. Он народный артист, дедом. Он 20 лет с лишним он песни поет. Его надо звать Гиосом. Ну, Гиос, я же говорю.
3: Ангома Усталяре.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Урто, а кем ичичи? Томи кетип кеткан уш акамми? Тинчликми? Нима бўлди акенга? Томи кетип кетганини ўзи қатдан билибди. Шунсин, вообще даҳшат. Акамга хотини айтган ҳар битта гап тўғрида тўйлаётганмиш. Шундан Томи кетип кетганлигини билаётганмиш.
4: Ҳа, Томи кетган бўлса ёмон.
3: Чакка ўтади ўрто. Шунинг учун ҳам акам ҳозир докторга кетди.
4: Ие, акенинг эси жойдами? Нима қилади докторда? Ундан кўра унга яхши битта уста керак. Тумикачими? Яхшилаб томини жойига қўйиб қўйишади.
3: Нима?

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркет.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.